0: Радио Moto for Peace. Контакти без границ.
1: Привет, меня зовут Нина Абросова. Я из России. Я слушаю радио Moto for Peace.
2: Nel 2016, Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.